0: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
1: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Дэнс лето! На рекорде.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервиса.
2: Да, 100!
1: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fital.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем доброе утро! Ровно 7 утра в Петербурге по московскому времени. Вы каперы на Рекорде, и мы начинаем.
3: Привет, друзья! У нас четверг, 2 июля. Всех дом... Всем доброе утро, я хотел
4: сказать. Всем дом.
5: Отлично. Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
2: Два гороскопа у нас впереди за эти 4 часа. Конечно, рубрика «Я в эфире», где мы ждем ваши голосовые сообщения, тем придумаем, чтобы было полегче совсем скоро. Попкорн про кино поговорим. Конечно же, сыграем в игрушку за приз твоих каперов. Ватафакты расскажем с юристом по общаемся, он ответит на ваши вопросы, горячие новости, все это будет. Начинаем, как обычно, с «Есть поводов», 2 июля 2026 года, четверг.
3: Отгадайте.
5: День одышки.
3: Нет.
5: Так. День соития кроликов.
3: Нет. Плохо, кстати. Но рядышком.
5: День собаки, что ли.
3: Да.
2: А 14 лет только празднуется. Почему?
3: Да, странно как-то. Как будто собаки 14 лет назад как бы отстояли право.
5: Нет, по собачьим годам это очень много. Вы что?
2: Это как 60.
5: На 4 умножить,
3: да? На 7. Я слышал, что 1 год за 7.
5: Тут не берусь. На 7? Значит, на 7.
3: Если на 7, получается 98 лет.
5: О, собаки.
2: Праздник трезвенников и язвенников сегодня. Это тот, который... Я на антибиотиках.
5: Ой, обычно такие люди рюмашечку для здоровья-то хлопнут.
2: А потом хоп, уже и видосы веселые в интернете. День сюрпризов, ребят, сегодня. Ну, сюрприз.
5: О, давайте без сюрпризов.
3: День реки Лены.
2: Леночка, с праздником тебя.
5: Каждая Лена, у которой есть река.
3: День уфолога.
2: О, классно.
5: Так, уфолог это кто?
2: Всемирный день НЛО, который изучает.
5: Все сверхъестественное.
2: Неопознанные летающие объекты.
5: Эх.
3: День дирижабля.
2: Неплохо. День малинового чизкейка. Если мы так играем теперь.
5: Захотелось малинового чизкейка.
3: Жду народный день спортивного журналиста.
2: Все классно, коллеги наши, с праздником вас. Ну, смотрите, у нас сегодня на выбор либо какой-то пес, либо что-то какой-то неопознанный летающий объект.
5: Какая ты собака сутулая. Ну, пес жестко. Хотя нет, почему? Какая
3: была... Ну, можно еще разок. Там, помню, наши были разные псины.
5: Это как-то оскорбительно.
2: Да, давайте.
3: Нет, пес тут оскорбительно.
2: Какой ты пес?
5: Может быть, какое-то домашнее животное?
2: Да нет, какой ты пес?
3: Я котопес.
5: Котопес?
2: Да, где-то однажды появился на свет. Славим.
5: А знаете, как котопес ходит в туалет?
2: Не хотим.
5: По очереди.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 2 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вы можете по простоте душевной допустить промах, которому сами бы, возможно, и не придали значения.
3: Тельцы, сегодняшний день хорошо бы провести в тишине и спокойствии.
1: А близнецы, если вы будете продолжать в том же духе, превратитесь в памятник собственным идеалам.
2: Раки, сегодня, возможно, вам придется чем-то пожертвовать.
3: Львы, устраивая хаос в собственной жизни, не стоит надеяться, что это станет началом чего-то нового и прекрасного.
1: Девы, измените то, что, по вашему мнению, требует изменения, но не уходите далеко.
2: Весы, если вы желаете что-нибудь сделать так, как считаете нужным, а не так, как вам объяснили, придется немного попритворяться.
3: Скорпионы, если сегодня от вас может потребоваться немедленная реакция и готовность помочь.
1: Стрельцам сегодня стоит заняться денежными вопросами.
2: Козероги, вы, возможно, чересчур резко форсируете события.
3: Водолеи, сегодня вы будете практически бездействовать сами по себе.
1: Рыбы, у вас же сегодня появится шанс восстановить когда-то сожженные мосты. Всем хорошего дня, друзья.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня все просто. Да какой вы пес? Вот так вот мы решили обозначить сегодня в день собак. Почему бы не отметить это замечательными вашими голосовыми?
1: Песи голосовые.
0: Да, пока к новостям. Там в США 96-летняя бабушка по имени Друниак прославилась в социальных сетях благодаря громким вечеринкам, которые она устраивает в доме престарелых.
1: Красотка.
0: И все бы ничего, да, только теперь ее хотят выселить. Говорят, шумная ты, бабуля. Другие старики не такие веселые и амбициозные, как ты.
1: Серьезно? Соседи? Да. Или те же? Они тут потусили, им стало плохо, они теперь хотят ее выселить?
0: Ну, она громкая, она собирает тусовки, туда приходит много народу, она снимает все это во все соцсети, естественно. А чего это набирает по повороту, обороты? У нее там 4 миллиона подписчиков, что-то
1: серьезно?
0: Такое, да. И, естественно, ей достаточно один раз сказать, у меня сегодня тусовка в доме престарелых, все, сразу народ сбегает.
2: Но проблема в том, что приходит много народу, а уходит уже поменьше.
1: Вообще, в таком возрасте, конечно, рекомендовано тусить. Да и вообще, наверное, у них закон тоже есть. После 11 шуметь нельзя. Пусть просто тусят до 10, и тогда по закону все нормально.
0: Это же не тусовка. Это уже тогда так. Какая-то семейная встреча.
1: Никит, у нас даже зумеры на кофейных рейвах по утрам тусуют. А тут уж пенсионеры, поверь мне.
2: Слушайте, ну тут такая тема, что это скоро может превратиться не в тусовку, а в отпевание. Нет, бабушка молодец. Вот это, вот я считаю, что если старость, да, то есть, и у тебя есть возможность, туси, развлекайся. Тем более это в районе одного учреждения, да и совсем по кайфу, чего вы пристали к ней. Кому-то не нравится, но отключи ты аппарат и спи себе спокойно. А вибрации только убаюкают тебя.
0: Ну, можно отдельный дом.
1: Это запрещено.
2: Что именно?
1: Отключать.
2: Слуховой аппарат, я сказал, а не остальные.
0: Вообще, могла бы просто тогда, если у нее столько подписчиков, снять бы какой-нибудь домину себе огромный, нанять сиделок и там и тусить с басиком. Но с другой стороны...
1: Да, она так и сделает.
2: Все, кто ходит, пусть скинутся из пенсии.
0: Ну, реально, пусть построят дом бабули просто и тусят там же. Классно.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России впервые отменили защиту дипломных работ из-за нейросети. Сочинский институт РУДН отказался от традиционного диплома от бакалавров-юристов, поскольку ИИ способен за считанные минуты написать полноценную работу с анализом судебной практики. Вместо этого выпускникам предстоит подтверждать знания в устном формате. Новые правила распространяются на студентов, поступивших в период с 2024 по 2026 годы. Для такси могут увеличить лимиты на заправку топливом. Яндекс.Такси обсуждает этот вопрос с региональными властями и сетями АЗС. В компании заявили, что не наблюдают массового оттока водителей или резкого роста цен на поездки. Однако в городах, где действуют ограничения на отпуск топлива, таксистам приходится проводить на заправках значительно больше времени, что сокращает время их работы на линии. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил Владимиру Зеленскому о намерении баллотироваться в президенты Украины. Об этом сообщили СМИ. По данным журналистов, на вопрос, готов ли он участвовать в выборах, если они состоятся уже этой осенью, Залужный ответил однозначно «да». Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. С 11 до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
4: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ну что, слушаем ваши голосовые сообщения. Что же там, кто сегодня? Сергей, с него, пожалуй, и начнем.
2: Привет, страна. А я вот сегодня котенок по имени Гав. Такой же пушистый, но иногда могу гавкнуть.
1: Вот, пожалуйста, подходит?
3: Подходит.
1: Но, кстати, а чем закончился тот мультик?
4: Он там несколько серий.
1: Он колбасу искал?
4: Там в одной серии у щенка была сосиска, он попросил Гафу последить, а он спрятал ее в самое надежное место. Куда? Вот сюда, в животик.
1: А, все, я вспомнил, про что этот мультик. Ленуська!
5: Доброе утро, вейкаперы. Надеюсь, я буду первой. Я сегодня сутулая собака.
4: Ну, ты не первая сутулая собака, которая есть.
1: Лен, ну спасибо, что ты озвучила, действительно. Все остальные постеснялись, наверное.
4: Смело.
1: Просто. Молодец, красиво. Поддерживает. Александр.
6: Всем доброе утро, здрасса. А я пёсель, я не пёс, я пёсель, я счастливый пёсель в ожидании выходных, когда меня вывезут на дачу. И я буду там... А потом в тенечке отдыхать, надо морковку украсть из грядки и еще чем сделать. Вот такой.
3: Вот это прошаренный пес.
4: Это тот самый пес, которого ненавидят кроты.
1: Самый, наверное, замороченный на выходные пес. Единственный, да. У которого прям очень много планов. Ну, замечательно.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Эй, всем салют! Это Настя Никитина и Радио Рекорд. Сейчас расскажу, что же нового случилось в нашем киномире. Поехали! Друзья, 2 июля в кино «Дед Фомич». История о пожилом мужчине, который 30 лет назад потерял доверие семьи и теперь решается на отчаянный шаг. Притворяется смертельно больным, чтобы собрать всех детей и внуков под одной крышей. Примирение оказывается сложнее, чем он ожидал, но Фомич не из тех, кто сдается. В ход идет запасной план. Главную роль сыграл Николай Добрынин, молодую версию Фомича Никита Кологривый. Андрей Мерзликин и Екатерина Волкова – его дети. Глеб Калюжный, Арина Щелобанова и другие – внуки. Режиссерами выступили Гарик Петросян и Григорий Сухов. Это комедия о прощении, семейных тайнах и о том, что даже после 30 лет можно все исправить. Фомич разноплановый, искренний, с чувством юмора. Близкие знают, он всегда придет на помощь, даже если для этого придется притвориться умирающим. Семейное кино с душой и Добрыниным не пропустите 2 июля. Моего 76+. 12 августа 1967 года природа решила напомнить человеку о своем главенстве самым жестоким способом. В парке Глейшер, штат Монтана, случилось событие, вероятность которого оценили как один шанс на триллион. Два независимых нападения медведей-гризли со смертельным исходом в одну ночь, на расстоянии 9 миль друг от друга. Фильм «Ночь гризли» — это не кровавый трэш и не слэшер. Это вдумчивая драма-катастрофа, хроника выживания и человеческой самонадеянности. Режиссер-дебютант Берг Дайерен погружает нас в атмосферу лета любви, которая здесь оборачивается кошмаром. Рейнджеры, туристы, переполненные мусорные баки, игнорирование предупреждений — цепь роковых ошибок. Ансамблевый состав — Одет Фэр, Брэк Бессенджер, Лорен Кол. Медведей почти не видно, угроза скрыта в темноте. И это работает лучше любого скримера. Фильм честен, он не смакует насилие, но и не щадит реализм. Бюджет местами виден, но звук, атмосфера и послевкусие сильнее. «Ночь гризли» — это не про развлечение, это про то, как мелкие ошибки убивают, и про то, что звери все-таки не виноваты. Смотрите, если готовы задуматься. Мои 7/10. 18+. Друзья, ну а на этом я прощаюсь с вами. Услышимся в следующий четверг. Я Анастасия Никитина, это Радио Рекорд. Пока.
0: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах» на рекорде.

0: И у нас ровно 8.00 в Санкт-Петербурге. Отсюда и вещаем. Друзья, в этом часе играем. Мобильное приложение Рекорда очень вам понадобится. Также не забывайте, что у нас ВК-фест впереди. Да, сразу в трех городах. 4 и 5 июля на этих выходных в Петербурге. 11 июля Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва. Да, сцена Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте. Все уже есть. 0+. Всех ждем, всех приглашаем. Сцена Радио Рекорд устроит и создаст настроение. Вообще, какое хотите просто. Так, ребята, из грустных новостей. Хорошие закончились. Новый ГОСТ разрешает снизить качество пива.
1: И сколько? 20 литров в одни руки?
0: Пена будет держаться вдвое меньше. Представляете? Это вот официальные новости.
2: Бензин... Держаться или наливаться?
0: Написано держаться. А по новым правилам, время оседания пены сократили с 3 минут до 1, а ее толщину с 30 до 15 миллиметров. Понимаете? То есть плотность изменяется. Бензин, теперь пиво. Дальше что? Мировые стандарты требуют минимум 3 минуты, а в этановом пиве 4-5. Российский ГОСТ движется в обратную же сторону. Вот такие вот новости. Мы против алкоголя, но новость не веселая.
2: Я уже представила, пятница, барная стойка, сидят мужики и засекают на таймер, сколько минут оседает пена.
0: Да, или чей стакан быстрее осядет, опять же.
2: Да-да-да, внутри желудка.
1: А пена это хорошо в пиве, когда ее 30 сантиметров?
0: Я вообще не знаю.
2: Я тоже не разбираюсь, не совсем понимаю.
1: Но если проводить аналогию, то есть мне запретили там 30 сантиметров этой пены.
2: Так.
1: Ой, 3 сантиметра, неважно, да. Короче.
2: Короче, можно полтора, соответственно, да, пива-то будет больше.
1: Я помню, то есть я налил один стакан с этим количеством пены, отошел от бара, вернулся и могу снова заказать еще, чтобы мне добавили пены.
0: Да нет, конечно.
1: Нет?
0: Налили тебе, все, вот твой стакан, осела пена, не успел выпить, ну твои проблемы. Такая история.
1: Подожди, я должен успеть. Чузоп. Так, ребята, бросайте подождите. Пить.
2: Давайте мыслить позитивно. Если пены меньше, пива больше.
1: Нет. Это же как с лимонадом. Ты заказываешь литр лимонада, а там половина графина лед. Я один раз пришел в кафе, говорю, а уберите лед из лимонада. Сколько останется лимонада?
3: Он говорит, 500 миллилитров.
1: Я говорю, так написано же литров.
3: Это лед.
1: Вот так вот они и говорят.
0: В общем, скоро будем получать сообщения, где плохо обслужили с пивом, да? Но пока давайте вспоминать, где вас плохо обслуживали. Да,
2: не может... только в баре.
0: Да, там салоны красоты, например, плохую стрижку сделали. Девчонки,
2: я один раз плакала в салоне.
0: Ногти, да?
2: Цвет не получился, представляешь? Вышел
0: чего
2: как баклажан, волос.
0: Волос не получился.
1: Баклажан. Подожди, да продолжай дальше. Твоих...
2: Моих.
1: Или просто тебе было обидно за девчулю за какую-то.
0: В общем, рестораны, кафе, бары, отели. В гостях, может быть, да, всякое бывает.
2: Автосервис.
0: Да, на заправке, может
2: быть. В гостях плохо обслужили.
0: Да, бывает такое. Есть такой вариант.
1: Ты на подарок скинулся, значит, горячее должно быть горячим.
0: В голосовалке. Это и будем обсуждать. Где вас плохо обслужили? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
4: Вейкаперы на Рекорде.

0: Начинаем обсуждать, где же вас плохо обслужили. Ну и сейчас комментариев будет масса.
1: Я как-то раз пришел в парикмахерскую, меня спрашивают, вас на лысо или под бокс? А я такой, давайте на лысо. Так, меня так плохо подстригли, что я решил, что лучше под бокс.
2: Как так получилось?
0: Андрей говорит, помню, был как-то в Праге, вот там была некая вечеринка. Обслуживание было на 3 из 10. Такая вечеринка.
2: Почему? Всего 3 подошли из 10?
0: А я говорю, народу много, очередь.
2: Да, стоял долго. Не там пристроились еще.
0: Да. Так в Карелии Ксиха вот ходила в кафешку пообедать. Принесли холодный суп. Когда я сказала это официанту, он окунул палец в мой суп просто, попробовал, сказал, да, действительно холодный.
2: Это прекрасно.
0: Да, хорошо, если бы он окунул, такой, да не, теплый, девушка, ешьте, вы чего?
2: Не, такой поднял, и такой...
0: Нагрел.
2: Теплый.
0: Ладошками. Так, что у нас еще?
1: Не могу сказать, что жену плохо обслужили, но однажды она поменяла лобовое, и на обратной дороге ей камень прилетел из-под фуры. Моментально поползла трещина. Даже до дома доехать не успела. Слезы были 3 дня.
0: Но здесь камень виноват, скорее, а не новое лобовое.
2: Да.
0: Носок в сметане вот был в массажном салоне. Говорит, плохо обслужили, плохо, ужасно.
2: Так, вообще вопрос. Это Ник был носок в сметане?
0: Да.
2: Или он говорит, что носок был в сметане?
0: Это Ник. Это
1: как-то
0: Ник.
1: Давно я с девушкой ходила в кафе, заказали пенные роллы. Пенные ждали полчаса, хотя зал был полупустой. Роллы принесли через 45 минут. Потом на оплату принесли счет с чаевыми. И отказалась платить чаевые за долгое обслуживание.
2: Вы не обязаны платить ни чаевые, ни сервисный сбор.
0: Екатерина пишет, неделю назад делала окрашивание волос. Цветом осталась довольна. Но вот ценник по итогу вышел 2 раза больше заявленного. Беларусь говорит, привет.
2: Жестко.
0: Ну а что ж, надо было сразу как-то...
2: Я когда прихожу в общепит, все время спрашиваю, есть ли в блюде лук. И меня все время нету. А в итоге приносят с луком. Бесит.
1: Доброе утро. Работаю в автосервисе автомехаником. Приехала со стуком, со слов клиентки, металлический стук в передней части авто. Поставил авто на подъемник, пошатал, пока стояла на полу. Поднял, осмотрел подвеску. Ничего критичного не нашел в задней части автомобиля. Перехожу на переднюю часть авто, нахожу стук. Оказалось, стучит рейка рулевая. Клиентка все это время находилась рядом с автомобилем. Говорю, и у вас стук в рулевой рейке. В основном все хорошо. Выгоняю машину. По итогу позвонил руководитель и говорит. Позвонила клиентка и говорит, что ей не понравилось, как я осмотрел автомобиль. Не взял монтажку и проверил автомобиль хорошо, больше к нам не приедет. Но я же нашел, что ее беспокоило. Как жить-то теперь?
2: А как хорошо осматривать автомобиль?
0: Девочки, да, и автомобиль. Холли Грейл пишет, анестезиолог во время операции пел мне песню «Одинокая ветка сирени», а я хотела Сэма Смита. Not the only.
1: Слушайте, ну это прям в книгу жалоб и предложений.
0: Нет, действительно, ну что он себе позволяет? Он мог спеть то, что мы хотим.
2: Обнови плейлист.
0: Ну реально, ну это неправомерно вообще. Все до этого.
1: Обидное обслуживание.
0: Все до этого было просто детский сад. Вот это уже серьезно.
3: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
4: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Плохое обслуживание обсуждаем и читаем ваши истории в прямом эфире.
1: А еще призываем вас прислать слово «игра» в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Через 10 минуточек поиграем в секундантов.
0: Давайте. Настя пишет, была в отеле в Питере. Заехали, точнее были, в номер за немалые деньги, кстати. В ванной весь пол плывет по колено. Нас переселили в другой номер. Заходим, там весь номер не убранный. Мы в бешенстве. Разнесли там весь отель. Заселяют в третий номер. Вроде все хорошо. Распаковались, идем в душ. А там кран во все стороны брыжет. Открываем дверь, оттуда глазок выпадает. Злости не было предела. От злости уже смех брать начал. Мы после длительного перелета. Отель премиум-класса. Больше ни ногой туда.
2: Ну, так, да. Может, это перформанс такой специальный?
0: Петербургский, да.
2: Да, первый — это как реки и каналы затоплено, потом это как Купчино.
0: Экскурсия по городу,
2: да, сразу. То есть такое. Да вы еще там не заходили в кладовую, там вообще жесть.
1: Как-то решила сэкономить и пошла на ресницы к стажеру за 500 рублей. Процесс длился 5,5 часов, а ресницы в итоге отвалились через 3 дня. Это жестоко. 5,5 часов — это очень много, если что. Обычно нормальные мастерицы за 1,5 часа справляются.
2: О, босики.
0: Нормальные мастерицы. И быстрее справляется. Екатерина, тоже был случай, про больницу она вспомнила. Во время операции слышала сквозь наркоз, как доктор начинает вести свои соцсети. Значит, так, смотрите, друзья, что происходит сейчас.
2: Так, делаем надрез. Как делать не надо.
1: Кстати, было пару увольнений, нельзя им такое. Кто-то сфотографировался во время операции, я помню, увольняли человечка. Девушка-консультант в мебельном салоне была грубовата. Своими ответами на наши вопросы дала понять всем видам, что ей не хочется с нами работать. Я впервые столкнулась с таким отношением неприятно очень. Конфликта не было, мы с ней были вежливы, но она сразу восприняла в штыки и мягко выпроводила из магазина. Возвращаться и кому-то еще рекомендовать этот магазин точно нет желания. Кстати, да, есть, конечно, люди, которые зря пошли в сферу обслуживания, и они прям, понимаешь, в глазах написано «Я не люблю давать услуги».
2: Есть некоторые, давайте так назовем, продавщицы в магазинах, и типа элитная одежда, и они смотрят на тебя как на нищеброда.
1: Оценивающие.
2: Да, такие «А, ты зашел к нам, у нас здесь вообще-то все стоит от 15 тысяч».
0: Кстати, вот это миф. У меня есть знакомые, которые работают в этих супермагазинах дорогих, и они говорят, мы не смотрим с презрением. У нас просто правила такие, что мы, например, должны вот эти 8 часов стоять. Мы просто вот даже, мы в запаре просто. Нам не то, что оценивать там взглядом, кто что возьмет, а не возьмет. Нам, мы просто выматываемся, вот и все. Поэтому
1: на самом деле,
0: берите на свой счет.
1: Стоять сложнее, чем бегать в ресторане обслуживать. Я просто сравнивала. Я тоже как-то, по-моему, одну или две смены попробовала работать в магазине. Это жутко утомительно. И между вот этими клиентами, когда он приходит, это праздник, что можно походить с ним.
0: Да, и девчонки говорят, типа, нам вообще все равно, купите вы или нет, мы работаем в этом магазине, поэтому...
1: Не, ну процент у них есть продаж.
0: Оцени, ну какой-то там, да, конечно, у кого-то, и то не у всех, но они просто в запаре.
2: Вот короче, надо знаете. Устроиться и попробовать с надменным взглядом стоять.
1: Никит, ну в бутиках нет запары, там больше ожидания между клиентами.
0: Я говорю то, что услышал, вы считайте, как хотите.
1: А вообще ненавижу, когда кофе или чай приносит раньше еды. Что это за бред? На кой он мне перед супом? Обычно официант, если что, спрашивает вам напитки, вот когда заказывают кофе или чай, сразу или потом.
0: Где вас плохо обслужили? Пишите ваши истории в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России отменили двойное наказание для водителей за одно нарушение. С 1 июля перестал действовать механизм, позволявший одновременно выписывать штраф и лишать водительских прав за один и тот же поступок. В Госдуме заявили, что прежняя практика создавала правовую неопределенность и оказывала чрезмерное давление на автомобилистов. Верховный суд определил новые правила оспаривания сделок с жильем после дела Долиной. Суд разъяснил, что продажу квартиры под влиянием мошенников можно признать недействительной только в том случае, если будет доказано, что покупатель знал об обмане. Поводом стало дело Ларисы Долиной, которая сначала через суд вернула проданную квартиру, однако позже решение было пересмотрено в пользу покупательницы. Для PlayStation перестанут выпускать игры на дисках. С января 2028-го все новые релизы будут выходить только в цифровом формате. В Sony объяснили это решение тем, что все больше игроков предпочитают покупать игры онлайн, а рынок постепенно отказывается от физических носителей. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
12: Дэнс лето!
13: На рекорде.

0: секунданты.
1: Играем сегодня с Олегом. Олег, привет.
2: Привет, привет.
3: Привет, Олег. Из какого ты города?
2: Я из Казани.
3: Казань. Круто. Прекрасный, красивый город. Ну, у вас же, наверное, там идеальное обслуживание. Или тебя все-таки где-то плохо обслужили? Можешь пожаловаться.
2: Да нет, в принципе, все идеально. Идеальное обслуживание, идеальный город.
1: Ну, а в другом городе каком-нибудь тебя плохо обслуживали? Мы просто обсуждаем.
3: Эчпачмаки везде вкусные?
2: Ну, я бы сказал, эчпачмаки в Казани самые лучшие, которые я в своей жизни пробовал.
1: Отлично. Ну, Олега обслуживают всегда хорошо. Ну, замечательно. Игра у нас, Олег, называется «На секунданты», и тебе нужно будет погрузиться в ситуацию, которую мы тебе скажем, и дадим букву. А на эту букву тебе нужно будет набрать с собой предметов под эту ситуацию. Все должно подходить и мэчиться, как говорится. У тебя будет на это 35 секунд. Правила понятны?
2: Да. Круто.
3: И 5 предметов нужно успеть за это время.
1: Ситуация. Я это и сказал, да.
3: А ситуация, я предлагаю, раз уж мы сферу обслуживания, не в ресторан отправить, так, а в какую-нибудь... летнюю придорожную шашлычку, ну, чтобы поопаснее.
1: О, как.
3: С антисанитарией.
4: Ой, ладно, и буква у тебя будет, буква В.
1: Итак, буква В. Владимир, 5 предметов за 30 секунд. Шашлычка придорожная, где что-то можно даже подхватить. 30 секунд прямо сейчас, поехали.
2: Так, вилка, ведро. Так. Вешалка.
4: Так.
2: Вишня и виноград.
4: И виноград. Ничего себе, так очень
3: неплохо. Есть вопросы. Неплохо. А ведро зачем?
4: Придорожное кафе.
2: Ведро туда шашлык положить.
1: У меня вот к вешалке больше вопросов были.
3: Ну да.
1: Зачем вешалка?
3: Ну там же нет.
2: Вешалка, ну чтобы одежду повесить, да, чтобы не мялась она, когда я буду кушать вкусный шашлык.
1: Ага, думаешь, там нет, да, вешалки?
3: Там 100% нет.
4: Ну там боишься уляпаться, поэтому одежду лучше подальше убрать.
1: Ладно, вопрос другой. Со своей вишней зачем туда приходить?
3: И виноградом.
2: Ну вишня с шашлыком, виноградом — это самое лучшее сочетание, которое есть.
3: Кстати, это реально вкусно.
4: Я почему-то верю.
1: Ну так все уверенно говорит.
4: Да, и не докопаться.
1: Вообще классно.
4: Если бы он добавил в конце, ну ты че, я бы вообще тогда бы растаял. Хорош, все, да что, для меня убедительно.
1: Забрал, для меня тоже все понятно. Олег, мы тебя поздравляем, приз твой, можешь привет передать, кому хочешь.
2: Привет всем, Ачим Девелопмент, нашим ребятам, которые здесь работают. Город Казань, моей любимой жене. Да и вам, ребята, конечно, тоже привет большой.
1: Круто. И вам привет большой. Ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у Вейкаперов.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ООО «СЗ Профессионал Строй».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Где вас плохо обслужили, и читаем ваши истории, конечно.
1: Так, значит, а я вот не жаловаться, а я похвалить хочу. Рекорд, такие добрые, вежливые ребята, когда перед розыгрышем звоните, словно от товарища трубку поднимаешь, спасибо.
0: Товарищи. Мы товарищи. Товарищи. Не, мы вообще вам товарищи. Товарищ на каждый день.
1: У меня...
2: Как же хорошо, что вы звоните, а не я.
0: Тимур в одной чайхане на Невском рассказывает. История была у нас здесь, в Петербурге. Заказывали много блюд, в том числе хачапури по-аджарски. Так вот, тесто было недопеченное. Позвали официанта, чтобы заменили. Она сказала, сейчас главную позову. Та пришла, откусила кусочек, говорит, так и должно быть. Так, мол, рецепт, что вы придираетесь. Мы долго ей доказывали, что не должно так быть. Попросили вычесть из счета, оплатили, что съели, и ушли с плохим настроением из данного заведения. Видите, как бывает тоже. Ну, рассказывали бы тогда, что у нас тесто недопеченное. Откуда я вот... Меня бабушка пирожками кормила, все допеченное было. Правильно?
1: Хачапури?
0: Да.
1: Ну, там, правда, внутри тесто такое, как бы из-за яйца и сыра, оно сыроватое.
2: Так,
1: ну,
2: это сыр и яйцо, а не тесто.
0: Тогда тесто должно быть пропеченное.
1: Ну, если человек, который готовил, говорит, что так должно быть, ну, может быть, действительно тогда люди не понимают рецепт, который они ожидают. Правда, я в этом плане.
2: Ты закажешь шаверму, а тебе ее нальют на тарелку.
1: В шаверме нету стандарта такого. Я про хачапури конкретно. Ты помнишь хачапури?
2: Я поэтому и говорю, если оно будет жидким, ты скажешь, ну, я так готовлю.
0: Да, ну нет, конечно, если не нравится, надо отказываться от блюда, конечно.
2: Предупреждайте заранее, что у нас такое рецепт.
0: Зачем терпеть сидеть, то, что не вкусно?
2: Да, не умеете готовить, не надо.
1: Хорошо,
2: наговорим.
1: У меня вопрос. Ты в меню видишь название абракадабра, не понимаешь, что это. Спрашиваешь официанта, он тебе пытается объяснить. Тебе приносят блюдо, и это не соответствует твоим ожиданиям. Кто здесь не прав?
0: Если мне все объяснили правильно, и мне это не понравится, я это не закажу. А если как мне объяснили, мне это понравилось, и принесли не то, вина того, кто объяснял. Все, просто забирайте, убирайте счет. Вы мне говорили вот
1: а
0: это.
1: А если тебе просто на вкус не понравился, ты хотел попробовать, нет, тебе слушай, объяснили, как это готовят, тебе вот не нравится.
0: Я знаю набор продуктов, которые я ем, как правило, поэтому мне понравится их сочетание в любом случае, если я знаю, что они там есть. Если есть какой-то спорный, то я знаю, что мне это не зайдет. Вот и все. Но не было ни разу случая, что мне объяснили, принесли, и я такой, фу!
1: Хорошо, ребят, вам задание дня. Значит, сегодня по хачапури проверяете тесто и как бы делаете сводку, какое должно там быть тесто.
2: Кто готовит хачапури, напишите там, что как.
0: Давайте, какие-то задания тут у нас. Холи Грейл, в ночном клубе в Турции мне не принесли березовый сок.
1: Свежевыжатый.
0: Причем объясняла я на английском. Where is my berioza juice?
1: Russian berioza juice.
0: Вообще, ну да, реально.
2: Нам нужно 8 суток, и мы принесем.
1: Отец Никон нам пишет, что у меня были длинные волосы, надо было подстричь накануне свадьбы. И тут подруга моей невесты, владелец элитного салона красоты, сказала, что у них на гастролях известный французский парикмахер. Очередь страшная, к нему лютый ценник. Но я пройду без очереди. Я приехал, сел в кресло. По повадкам он был явно из тех, кто запрещен на территории РФ. Он долго смотрел на мою шевелюру. А потом сказал, уходи, я такую красоту стричь не буду. И пришлось бежать в обычный холопский барбершоп.
0: Тогда я тоже не понимаю, я вижу лучше, чем вы. Чего? Я пришел тебе подстричься, бери и стриги.
1: Но он стилист, понимаете, что отличает парикмахера от стилиста? Стилист стиль раздает. Он
2: ценник, вот что их отличает.
1: Он ценник.
0: Он ку-ку, по-моему, вот кто.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на масло.фиталто.ру.
4: Вейкаперы!
0: На рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: 12:01 в Петербурге, а сегодня четверг, друзья, и значит, вопросы юристу можно уже писать в чат мобильного приложения Рекорда. Все анонимно, не переживайте, они прозвучат в прямом эфире просто как вопросы. Поэтому давайте, кидайте, пишите, формулируйте.
2: Я все жду, когда будут какие-то отдельные пункты договора обсуждать. Как изменить?
1: Было бы неплохо, кстати. Если есть такое, то, пожалуйста, пишите, зачитаем. Но другое произошло. Лечить депрессию будут разрядами тока, друзья. Минздрав обновляет стандарты терапии.
3: Ну, не обновляет, а откатывает обратно.
1: Ведомство предложило добавить схему лечения депрессии, электронейростимуляцию, транскраниальную магнитную стимуляцию, электропунктуру и даже электросудорожную терапию. Вот.
2: Отлично. Почему нет?
3: А? А
2: знаешь,
3: почему,
2: человек
3: да?
2: в депрессии, он же такой, ну, грустный, медленный. А его так, взбодрили.
1: Я правильно понимаю, что ты первая, которая будет готова в этом поучаствовать?
2: Ну, я так, не готова проверь. Участвовать в депрессии, если честно.
1: Ну, а люди не готовы поучаствовать в разрядах тока,
2: подожди,
1: наверное.
2: Подожди, Никит, а второй вариант – это ходить к психологу при депрессии. Ты же их тоже не уважаешь. Получается, у тебя вообще нет вариантов. Ты если в депрессию, ты и против шоковой терапии, и против психологов.
1: Я просто не довожу до депрессии. Просто.
2: Вот и я все. Про то же. Но это нормальный метод.
3: Вопрос.
1: Давай.
3: Вопрос. Током?
1: Да.
3: То есть мы раздражаем организм, ну, ток — это сокращение мышцы и стресс для организма. А если повышено, то еще и ожоги.
1: Ну, там это все контролируется, понятное дело.
2: Слушайте, ребят, ну, что вы во врачебную практику лезете? Мне кажется, это связано с дофамином, с повышением уровня кортизола. Я не знаю, это мои догадки.
1: И залезла сама, да?
2: Да,
1: куда вы лезете? Дофамин, уровень кортизола.
3: А вам не кажется, что они просто тестируют специальные стулья на людях?
2: Ты что, не может такого быть, Станислав?
1: Ты что, если тебя кто-то пригласят, скажи, нужен один крепенький мальчик протестировать один очень прочный стул, не ходи.
3: Блин, я пойду.
1: Вот видишь?
0: Вейкаперы.

0: Ватафакты.
1: У нас продолжается чемпионат мира по футболу 2026. Одни 16-е финалы сейчас идут. Да, уже многие команды повылетали. Кстати, да, сегодня из интересного это Испания-Австрия, если хотите посмотреть, 21:00 по МСК. Ну и Португалия-Хорватия в час ночи. Ну и, конечно, сегодня два классных матча.
2: Это мощно будет.
1: Да, но вот что интересно. Многие страны, после того, как их сборные повылетали с чемпионатов мира, повели себя по-разному. Вот что интересно. Например, в Уругвай был отменен специальный рейс для сборной. То есть футболисты должны были лететь домой. Был заказан рейс. И Уругвай такой: вы проиграли, вы никуда не летите.
3: Серьезно?
1: Вы нас
3: добираетесь
1: расстроили.
3: Сами?
1: Да, да, это так и было.
3: Показательная порка?
1: Наподобие. В Саудовской Аравии в отставку ушел президент футбольной федерации страны вообще. Он сказал: все, я умываю руки.
3: А это как раз
1: из-за
3: буллинга народа, по-моему, нет?
1: Это было в Южной Корее как раз. А в Южной Корее главный тренер покинул пост, а министр спорта потребовал провести расследование. Вот что. В Шотландии главный тренер также ушел в отставку сразу. Уже. В Чехии после турнира сменился главный тренер. Тоже с априори.
2: Он такой: я ухожу, вот моя тренерская юбка.
1: Но,
2: дайте мне мой кил.
1: Что интересно, в Турции, да, футболистам уже выплатили 16 миллионов долларов премиальных, да, как по-разному. Сумма включает 14 миллионов долларов призовых FIFA и 2 миллиона долларов, выделенных федерации.
3: А они вылетели?
1: Да, да. И также пообещали всем по вилле еще, которые вот-вот достроят.
2: И забили кальянчик.
1: Вот такая интересная история. Каждая страна ведет себя, конечно, по-разному. Ну, Уругвай, конечно, да. Представляете, домой лететь пацанам. Они добирались сами, говорят: все, рейса не будет, давайте.
2: Мне кажется, некоторые игроки Уругвай такие: хорошо, я куплю себе авиакомпанию и сам доберусь.
1: Там далеко не все такие. Вчера чуть не вылетела сборная Англии, кстати, было интересно. Чуть-чуть
3: как бы их наказали.
2: Чуть не вылетела домой?
1: Чуть не вылетела домой. Еще из интересного, ребята, не касаемо футбола, рубль — вторая по древности национальная валюта, сохранившая свое название до наших дней. Первая — фунт стерлингов. То есть, представляете себе?
2: Мощно.
1: Так, исторически мощный факт. И миф о том, что мужчины думают о сексе каждые 7 секунд, не имеет научного обоснования. Кто-то в интернете сказал, все зацепились и говорят: да вы о сексе постоянно думаете. Нет ни одного исследования, которое это доказывает. Поэтому давайте-ка нас...
2: Да, какие 7 секунд? Где вы 4 лишние нашли?
0: Рекорд. Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» — не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Вопросы нашему юристу можно присылать все еще в чат мобильного приложения Рекорда. Через 10 минут уже будет нельзя, поэтому сейчас формулируйте, пишите все анонимно, напоминаем. Пока где вас плохо обслужили, мы обсуждаем вместе с вами.
2: Как-то посетили столовую, неважно где, набрали разного, но есть было невозможно. Работники же уверяли, что все вкусно, и мы придираемся. У кассы была гора чебуреков, мы достали деньги и обещали по 10 баксов за каждый съеденный работниками чебурек. Они отказались. Интересно.
1: Понятно, кошатники.
3: Они могли бы аргументировать, мы их столько уже съели, они так настолько вкусные.
1: Да-да-да, Мария в автосервисе ремонтировала двигатель. Через пару дней усилился запах бензина в салоне автомобиля. Заехала по пути в другой автосервис. Выяснилось, из-за неправильно установленной прокладки бензин лился на двигатель. Благо не сгорелся. Жесть. Автомобиль. Неделю в себя прийти не могла из-за халатного подобного отношения. Во.
2: Моя мадам, не знающая, хотела сходить сразу на 20 минут в солярий. Видели бы вы глаза администратора. Попросила до 8 минут. Итог, сходила 2 раза по 8 минут. И неделю орала на жжение.
3: Ну, вообще, солярий очень вредно.
2: Ну, 20 минут это точно больше.
3: Да, даже не 20.
2: Рекомендуют начинать там вообще, по-моему, с 4-5 минут и повышать.
3: Если честно, рекомендуется вообще их не посещать.
2: Согласна.
1: У Соло странная история, может, вы поймете. Нужна была реабилитация колена после операции. Естественно, в местной поликлинике не оказалось нужного врача. Сказали, чтобы в другую поликлинику. Попасть надо было записаться к любому специалисту. По итогу оказался у семейного психолога, которому пришлось доказывать, что колено поломалось на футболе, а не жена прострелила.
2: Чего?
1: Чтобы попасть к другому врачу, он записался к третьему врачу, как я понял, и тому доказывал, что вот с коленом произошла история на футболе.
3: Ваше колено обижало вас в детстве. Вы не любите его, потому что это чашечка?
2: Как-то двигатель начал кушать масло. Приехал в автосервис с рейтингом 5 звезд. Объявили цену за капиталку, оплатил капиталили месяц. По итогу после капиталки проехал 30 тысяч. Масло двигатель как ел, так и не переставал. Приехал разбираться. Мне отказали в гарантии. Типа, мол, год прошел, вы масло меняли не у нас. А масло меняю сам каждые 5-6 тысяч. Вообще у нас лапки. Плюнул, поехал к парню, который занимается ремонтами в гараже. Откапиталили двигатель как надо и проехал уже больше 60 тысяч километров.
1: Вот здесь нужно пояснение. Не советую процедуру AirTouch у начинающего мастера. Мой опыт 12 часов. Холли Грейл написала, что такое AirTouch.
3: Это AirTouch волосы,
2: это,
3: да?
2: Окрашивание определенным способом. Ну, грубо говоря, есть там милирование, есть...
1: Милирование.
2: Вот это AirTouch, это как бы способ нанесения краски, окрашивания.
1: И 12 часов это много, да, типа, для подобной процедуры?
2: Ну, как бы многовато, да, но если... Мне кажется, блондинки очень много, да, тратят времени.
3: Это дороговато, насколько я еще знаю.
1: Просто тачку 3 дня красят. Я подумал, ну, AirTouch, если тоже сложно, то...
3: Они проще ли пригнать тачку, просто не закрывать окна, подобрать цвет волос машины и все?
1: Я думаю, это небезопасно. Как минимум.
3: Для машины?
1: Вреднее солярия. Я думаю, нас настолько это плохо. Где вас плохо обслуживали, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Победа Англии, лютый камбэк Бельгии и выход всех хозяев турнира в 1/8. Англия с большим трудом прошла ДР Конго. По ходу матча англичане проигрывали 0-1 после гола Сипенга, а кипер африканцев Мпасси тащил самые невероятные удары. Однако счастье ДР Конго длилось только до 75-й минуты, после чего Кейн оформил дубль и вывел Англию в следующий раунд плей-офф. 2-1. Невероятный камбэк случился в матче Бельгии и Сенегала. К 51-й минуте африканцы выигрывали со счетом 2-0 после голов Диара и Сара и откровенно возили соперников. Однако в концовке Бельгия чудом отскочила благодаря мячам Лукаку и Тилли. Игра перешла в овертайм, где в самом конце второго экстратайма все тот же Тилеманс реализовал пенальти и подарил Бельгии нелогичную победу. 3-2. В отличие от остальных фаворитов США, без проблем раскатала Боснию и Герцеговину 2-0. Голы на счету Балагуна и Тильмана. Теперь все хозяева турнира вышли в 1/8 финала. Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов жестко раскритиковал игру Бельгии против Сенегала. «Бельгия показала, как нельзя играть в футбол», — заявил боец. А также заметил, что в этом матче драмы было больше, чем футбола. Интересная история произошла в Турции. Несмотря на то, что местная сборная провалила турнир и не вышла из группы, Турецкая федерация футбола решила подарить игрокам по вилле в Бодруме и выделить мощные премиальные в размере 16 миллионов долларов. Сейчас где-то сгрустнула команда Уругвая, которой в наказании за провал на турнире пришлось возвращаться на родину за свой счет. Президент Кабо-Верде Жозе Мария Перейра Невеш оказался поклонником Месси. Лидер страны приготовил для игрока подарок — футболку команды Кабо-Верде с номером 10 и фамилией Лионеля на спине. Такой джерси в коллекции Месси точно еще не было. Сегодня в 22:00 ждем поединок Испании и Австрии, а в 2 часа ночи придется не спать из-за топовой зарубы Португалии с Хорватией. А в 6 утра жаворонки среди фанатов будут смотреть поединок Швейцарии с Алжиром. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
0: Реклама.
2: Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2111.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
6: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
7: Только 2.
8: О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: вейкаперы на рекорде. Курс направо.
1: Ну что ж, самое время поговорить, узнать, что можно делать, что нельзя делать и что нам за это будет.
2: В рамках закона.
1: В рамках закона, да.
2: Ты последний раз спорил с какими-нибудь документами?
1: Я постоянно спорю с документами. И это счета за оплату коммунальных услуг. Я не согласен. Дорого. Как оспорить? Как все вернуть?
2: Да, можно вернуть ценник, пожалуйста, какого года?
1: Слушай, ну мне повезло, что я никогда не сталкивался вот с судебными решениями, где мне вот нужно с кем-то судиться, выяснять вот такие тонкости. Все просто. Я не согласен. Ну и иди ты.
2: А у меня была история, что я узнала о том, что я не могу продать свой первый автомобиль, девятку, потому что, оказывается, во время ДТП не указали мою страховую компанию, и машина была в аресте. А мне пришлось поднимать все документы, искать страховую и все это как бы решать.
3: Ничего себе. Свет на связи. Света, привет.
4: Доброе утро, друзья.
2: Доброе утро. Итак, первый вопрос. Пришла суброгация на 1,5 миллиона со страховой компанией через 1.5 года после ДТП. Оказались виновниками. Какие действия должны мы предпринять? Никаких расчетов, за что ушла данная сумма, нет.
4: Вы можете в порядке досудебного регулирования спора обратиться непосредственно в страховую и запросить расчеты, которые они проводили. Если же вас эти расчеты не устроят, то тогда существует только вариант определения стоимости ремонта путем назначения судебной экспертизы. То есть только судебной.
3: Все равно потратиться придется?
2: Но чтобы доказать другую сумму, да.
3: Ничего себе.
1: Ну, я бы еще обратился бы к словарю. Суброгация.
2: Ну, когда, смотри, страховая компания... Вот они виноваты были в ДТП. Страховая компания тем, кто пострадали, выплатила полную сумму. Но сумма страховки сколько сейчас максимальная?
1: 400.
2: 400, да?
1: 400 тысяч.
2: Грубо говоря, сумма ущерба больше, чем заявленная сумма по страховой. Соответственно, весь остаток суммы они как раз требуют с виновника.
1: И это суброгация?
2: Как правильно, Свет, называется?
4: Название правильное, так называется суброгация. Это право требования возмещения убытков причинителя вреда.
1: Я думал, там что-то с рогами связано. Ну ладно, все, буду
3: поехали
1: учить.
3: Дальше. При разводе депозиты считаются совместно накопленными средствами? Достались от родственника.
4: А вот тут важное уточнение. Депозиты считаются совместно нажитым имуществом, но вот если они вам достались в наследство, то, конечно, нет.
3: Ну, а ничего себе, неожиданно, как все бывает. Свет, спасибо большое за ответ на вопросы.
2: И до встречи в следующий четверг.
4: Пока-пока.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Плохое обслуживание, его обсуждаем и скоро подводим итоги голосования.
1: Так, я вчера сходила в бесплатную поликлинику. Мало того, что за полтора часа очереди я так и не получила направление, так в очереди меня еще и бабка отчитала за слишком короткие шорты. Сервис!
0: Катрина, доброе утречко. Много есть историй про обслуживание в солнечной стране Израиль, но сегодня не они. Были как-то с мужем в гостях у родителей в Ташкенте, в кафешке напротив дома, заказали салат «Цезарь». По факту принесли тарелку с горой салатных листьев, сухарей и пара помидорок. А где курица? Официантка тоже удивилась, мол, а что там, нет курицы? Но потом все-таки принесли другой салат, уже с курицей, все нормально, говорит, бывает.
2: Но не было ни салата, ни гренок.
0: Ничего, да? Дмитрий пишет, я недавно шаурму заказывал. Так парнишка на полном серьезе спросил, со свиным или куриным беконом вам? Я и взял бекон. С куриным.
1: Ничего себе.
2: Куриный
1: сервис.
2: Бекон.
0: Чесночный баунти. Когда стригу ногти на руках, левая рука плохо обслуживает правую. А вот правая молочуга. Молодец, хочется похвалить ее. Замечательно. Кстати, вот про хачапури нам написал Николай.
1: Но
0: он пишет, я вам скажу, я очень много переработал хачапури именно по-аджарски. Где-то очень вкусно, где-то было отвратительно, но тесто везде было готовым. Это мы спорили с ребятами, готовым должно быть тесто в хачапури или вообще везде, или нет. Тоже считаю, тесто должно быть везде готово.
1: Да готовым оно должно быть, мы не об этом спорили.
0: Об этом? Ты говорил, что сырое тесто это норм.
1: Я говорю, что люди сказали, что тесто сырое, пришел человек, попробовал, сказал, оно нормальное, так и должно быть. Вот где здесь правда? Кто решает готовность теста?
2: Так, заказчик.
0: Так подожди, это же видно сразу, готово тесто или нет, когда ты его откусываешь. Ну, то есть оно же внутри, консистенция, понятно. Мы, видимо, разное тесто ели.
2: Короче, клиент всегда прав.
0: Реально, это важно. Где вас плохо обслуживали? Подводим итоги голосования. Рестораны, кафе, бары. Первое место 40% набирают. На втором месте у нас это магазины 29%. И на третьем месте салоны красоты. Вот такие итоги.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Лучше.
1: 10 утра ровно в Петербурге по московскому времени. А в этом часе у нас что-то интересное.
2: Конечно, в конце часа мы с удовольствием отвечаем на все ваши вопросы. Все, что вас волнует, вы присылаете в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Можете свои личные даже вопросы к самому себе, к партнеру присылать. Мы все разрулим.
1: Ответим. По крайней мере, ответим так точно. Ребят, 58-летний житель Австралии официально стал самым громким человеком в мире. Джозеф МакГрейл Бейтс попал в Книгу рекордов Гиннесса, прокричав слово «сейчас» с громкостью звука 122,4 децибела. Представляете, такое значение сравнимо с уровнем шума взлетающего реактивного самолета, работающей бензопилы или сирены скорой помощи на близком расстоянии. Ничего себе.
2: Представляешь, он бы на радио утреннее шоу вел.
1: Он сломал бы нам всю технику.
2: А это какой-то официальный конкурс, да, был?
1: Ну, просто рекорд Гиннесса, нет, почему?
2: А, рекорд он установил и зафиксировал, да?
1: Установить рекорд не тренировался, сказал он. Всего, во время этого всего, запись звука ему потребовалось 7 попыток. После этого его голос остался хриплым еще на несколько дней. Вот.
2: А видели, был недавно конкурс, кто лучше из девчонок споет, как миньон?
1: Нет, к сожалению. Или к счастью. Прикольно?
3: Возможно, это нас миновало и да, и к радости. Причем вот этот чувак из Австралии, он, скорее всего, позвал комиссию, не выходя из дома.
1: А, ну, возможно.
3: Такой, ребята!
2: Фиксируйте!
1: Но до этого рекорд принадлежал жительнице Северной Ирландии. И с 1994 года до вот этого момента
2: никто ее не переорал.
1: Да, в итоге мужик переорал девчонку впервые в жизни. Представляете? Официально Гиннесс зафиксировал.
2: 28 лет между этими рекордами.
3: А знаешь, как это случилось? Он сидел дома, он же не планировал рекорд. Он сидел дома, но жена подарила ему GTA 6 вместе с PlayStation. Он...
1: Я думаю, что как раз-таки та жительница Северной Ирландии ему это не простит. И скажет, я не договорил, а точнее прокричит еще.
3: Есть претензии.
0: На рекорде.

Вы слушаете первую танцевальную радиостанцию России в эфире «Радио Рекорд». Всем большой привет, меня зовут Алена. В ближайшие три часа я проведу с вами и напомню, что уже совсем близко ВК-фест. В этом году мы строим электронную сцену сразу в трех городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Все, как вы любите, традиционно «Радио Рекорд» собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии этого лета. Что по датам? Запоминаем, 4 и 5 июля, то есть уже эти выходные, Петербург, 11 июля, Нижний Новгород и 18-19 июля Москва. Сцена рекорда на ВК-фесте, ну а состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. В общем, скорее решайте, в какие даты и в каком городе пойдете на ВК-фест, а я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Свежак от Крис Нитро, Celebrate. Горячая работа от Анима и Иджи, Out of my body. Чуть позже здесь Дон Диабло с треком «Go Home with a Stranger». И еще дождемся Мартин Гаррикс «Repeat It». Откроет этот час Эвелин Рокстон с треком «Vertigo» — это рекорд «The

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Танзания приняли решение о запуске прямых авиарейсов, сообщил министр транспорта республики. По оценкам АТОР, после начала полетов со 2 июля турпоток из России в Танзанию может вырасти минимум на 30%. Сборная Бельгии драматично вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Сенегал в дополнительное время. Основное время завершилось со счетом 2-2, а победный гол с пенальти забил Юри Тилеманс. 11-метровый был назначен за фол, совершенный на 117-й минуте. Россия заняла 2-е место в мире по темпам роста благосостояния, увеличив доходы населения на 37% за 5 лет. Быстрее рост зафиксирован только в Южной Корее. В исследовании учитывались активы за вычетом долгов. Для сравнения, в Великобритании за тот же период показатель снизился на 23%. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+. Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Это первая танцевальная России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие два часа я проведу с вами, послушаем много классной музыки. Как всегда, обсудим что-нибудь интересное. Сегодня, например, как вам тема любви? Ведь иногда она и адреналин у некоторых людей настолько тесно связаны, что превращаются в настоящие истории, похожие на кино. И вот одна из таких случилась сегодня и нашумела на всю сеть. Российский руфер сделал предложение своей девушке прямо на шпиле Empire State Building в Нью-Йорке на высоте около 440 метров. Вы можете себе это представить? Если еще этого не видели, обязательно посмотрите. На вершине они даже закрепили баннер с посланием о любви, ну а за происходящим наблюдали экстренные службы. Ну, ребят, вот такой, казалось бы, романтичный момент закончился вполне приземленно. После спуска пару сразу задержали и предъявили несколько обвинений. Так что история получилась на грани между безумной смелостью, конечно, романтикой, но и последствиями. Ну, конечно, ребята сильно шумели, сделали это максимально громко. Их имена сегодня гуляют по всему интернету. Ну, а мне интересно спросить у вас, как вы думаете, стоил ли такой поступок вот этих последствий? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд, а я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Holy Flame, Тону. Потрясная работа от Joel Corey, Devotion. Совсем скоро здесь All Things Break Gravity. И еще дождемся Fast Boy This Feeling. Открою час Hugulen Alternate Moving to the Sun. Это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето. На рекорде. Yeah!

0: Транс лето
1: на рекорде.
0: Человек, раздававший флаеры в костюме белки, вывел из запоя 167

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия начала импорт бензина из Индии, сообщает Рейтер со ссылкой на источники в отрасли. Поставки производятся морским путем, а общий объем импорта по данным агентства может достигать около 400 тысяч тонн бензина в месяц из разных стран, включая Белоруссию. Минэнерго России и индийские власти комментариев не предоставили. Россияне смогут получить налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. Льгота будет распространяться на страховые взносы по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января прошлого года в пределах 30 миллионов рублей. Депутаты Европарламента призвали президента ФИФА Инфантино отменить допуск российских юниоров к чемпионату мира. По данным Политико, 44 парламентария считают, что возвращение российских команд на международные турниры преждевременно и может привести к отказу ряда сборных играть с ними. Ранее ФИФА разрешила юношеской сборной России выступить на чемпионате мира U15 в Азербайджане. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Луха защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они гордят по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самом что я
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами. Напомню, что, вдруг вы забыли, с нами можно быть еще ближе. Видеть всю нашу экосистему, музыку, новости, закулисье жизни станции буквально в одной кнопке. Выглядит она очень просто в нашем сообществе во ВКонтакте. Там мы собираем все, что происходит вокруг Радио Рекорд. Свежие новости, анонсы шоу-фестивалей, может быть, даже видео из студии, фрагменты эфиров, фото с мероприятий, в общем, все, что обычно остается как бы за кадром. Найти нас очень просто. В поиске ВКонтакте вбивайте «Радио Рекорд» и обязательно нажимайте «Подписаться», чтобы мы друг друга не потеряли. Пока вы все это дело проворачиваете, я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Свежая работа от Бабина, Маркус Диллиан, «Sweet Dreams». И еще одна новинка от Алиаса, «In Your Eyes». Чуть позже здесь Эбен Холлоу. Алок Португал The Man Dive Into The Ocean. Откроет этот час Алия Фабен с треком Body Talk. Это рекорд Dance. Лето. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк рассчитывает, что операции с криптовалютой в России начнутся в ноябре, рассказал первый зампред регулятора Владимир Чистюхин. К этому моменту должны появиться и закон о регулировании криптовалют, и подзаконные нормативные акты. Как только все будет готово, запустить торги сможет и Мосбиржа, сообщил представитель площадки Игорь Марич. Больше трети россиян, 36% за последний год, снизили частоту турпоездок. Еще 24% признались, что стали выбирать более бюджетные направления. На спрос негативно влияют общая неопределенность в мире, стремление сэкономить и накопившийся пессимизм, пишет Коммерсант. Сборная США обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2-0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Голы забили Балаган и Тильман, при этом Балаган во втором тайме был удален. В матче за выход в четвертьфинал американцы сыграют со сборной Бельгии. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии. События лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Дэнс лето! На рекорде.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Реклама.
2: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ПО СЗ «НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекрайме.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сочный шашлык, изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
4: Качественная керамическая плитка с сантехникой и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. И знаете что, вот сразу с предупреждения хочется начать свой эфир. Давайте не будем забывать о главном, о том, что самое обсуждаемое трансовое событие страны от Рекорда возвращается. Этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста. Ронский Спит, Ален Уотс, Рэм, ну и, конечно, российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва Викей Стадиум. 7 ноября это Петербург и Temple of Dear. «Трансмиссия Портал». Все подробности на radiorecord.ru. 18+, Enter в этом части. Talk to you, услышим. Еще впереди Block and Crown.

с вами тоже заглянет и Shades of Love. Уже сейчас Эвелин Рокстон и Vertigo, и все это рекорд Dance Лето.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Банки и крупные торговые предприятия готовы к широкому использованию цифрового рубля, заявила Эльвира Набиуллина. Центробанк России обсуждает возможность открытия кошельков в цифровом рубле на балансе банков. Фельдшеры с 1 сентября смогут оказывать первичную помощь в сфере психиатрии. Если в медорганизации нет врача-психиатра, эта мера поможет быстрее оказать необходимую помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и там, где ощущается кадровый дефицит, рассказали в Госдуме. Александр Овечкин признался, что если бы не стал хоккеистом высокого уровня, то мог бы выбрать карьеру спортивного журналиста или тренера. По его словам, он в любом случае связал бы жизнь со спортом, даже не став профессиональным игроком. Высказывание прозвучало в пресс-службе «Матча года» и приурочено к Международному дню спортивного журналиста, который отмечается 2 июля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com. Record.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Реклама. Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
1: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
2: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Колбасный цех. На рекорде.

We'll be doing whatever.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Это шоу «Колбасный цех» в эфире «Главный танцевальный». С вами диджей Балдин. Сегодня мы очень бодро идем. Получится поиграть чуть больше музыки, чем обычно. Далее в эфире Келвин Харрис, Interplanetary Criminal, Бенвал, Макс Корж, X-Club и многое другое.

Москве, а еще и «Ура» в Нижнем Новгороде. Вся подробная информация традиционно на ресурсах «Радио Рекорд», а именно на сайте radiorecord.ru, в телеграм-канале «Радио Рекорд». Я, кстати, буду выступать и в Питере, и в Москве, и в Нижнем. Ну а стартуем мы уже послезавтра. Всех жду в 16:00. Не опаздывайте. А прямо сейчас погрузитесь в эту музыку. Максимально. Полетели.

Любовь, счастье, радость и энергия. Все есть в этой музыке. Спасибо, что вы провели эти 60 минут вместе с нами. Это шоу «Колбасный цех». Мы с вами услышимся через неделю. Можно было бы так сказать, но нет. В данном случае мы с вами услышимся уже через 2 дня. Через 2 дня. В субботу в 16:00 приходите на сцену «Радио Рекорд» на ВК-фест. Последний раз напомню. Всех буду ждать. Всем хорошего настроения. Слушайте классную музыку. Меня зовут Диджей Балдин.

Позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем часовое танцевальное действие, которому рекорд пати. Если вдруг, друзья, по какой-то странной причине вы все еще задаете себе вопрос, почему всего лишь час, да потому что у нас сегодня четверг, а до меня был колбасный цех с Женей Балдиным, поэтому спасибо ему огромное за крутую музыку, крутое музыкальное сопровождение. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радио-вечеринке рекорд пати. Делаем это с максимальной ответственностью четверга, ну и, конечно же, продолжаем раскручивать планету в правильном танцевальном, опять-таки, направлении. Впереди у нас 60 минут для того, чтобы подвигаться, для того, чтобы круто провести время, а потому прямо сейчас я призываю наполнять эти самые импровизированные танцполы на нашей радио-вечеринке «Рекорд Пати».

далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там огромное количество интернет-станций. Выбирайте из доступных более чем 100 штук, между прочим, там есть. Ищите интернет-поток Пати 24 на 7, ведь он является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Ну, а прямо сейчас давайте еще полчасика подвигаемся здесь, на радио Тусе.

про телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Там у нас собрано огромное количество свежего контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Так, например, есть Крем, Хрусталев, Вейкаперы, мои шоу «Рекорд Клаб», шоу «Рекорд Лиз», Виолетта Юшкина с «Рекорд Пати», «Рекорд Саунд Пати» и еще много чего интересного в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». И, что немаловажно, свежего контента «Special for you», друзья. А далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках «Рекорд Клаб Шоу». Расскажу вам о свежих клубных треках в следующем часе. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть у меня данная. Я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, поболтаем за эфирно, обсудим те или иные треки из сегодняшнего выпуска. Кстати, мы сегодня его открываем на новой совместной работе Лейтон Джордани, Патрик Топпинг и Космо Кинт. Трек называется Tonight. Трек вышел 19 июня на лейбле Mad Minds под лейбл Армады. Для Патрик Топпинг это один из первых релизов на Армаде, а вот Лейтон Джордани продолжает свою серию громких коллабораций после успешного сотрудничества с Cascade, Green Velvet и Genesee. Уже в первую неделю после релиза трек начал появляться в европейских клубных чартах, что стало хорошим стартом для новой работы. Лейтон Джордани, Патрик Топпинг и Космо Кинт. Tonight.

Друзья, Ричард Грей и Лиса «Jump». Следующая новинка у нас некое переосмысление трека 2018 года в свежем звуке. Ричард давно известен своими хитами, да, и громкие поп-клаб-треки он не стеснялся делать, не стесняется тоже. Стоит это

продолжается вместе с португало-итальянским саундом от, собственно говоря, португальца Том Энзи и итальянцев Дэнни Рома и Ман Рикс, Nobody. Их совместное творение называется релиз лейбла Make the Girls Dance от 19 июня. Афрохаусовая работа, которая пришлась по вкусу нашим парням Свенки Дюнс, которую они поддержали за неделю до релиза в подкасте Шоуленда, презентовал сие творение Том Энзи еще в феврале, а в апреле работа звучит в его же сете в гест-миксе для Record Guest Mix. Итак, прямо сейчас в Record Love Show Том Энзи, Дэнни Рома и Ман Рикс.

Одна из самых громких коллабораций последних недель — Body Drop от Hugel, Big Sean, легендарный продюсер Scott Storch. Релиз вышел 12 июня на лейбле Make the Girls Dance. Для Hugel это еще один шаг в развитии собственного лейбла, очередная работа на стыке хаоса и хип-хопа. Участие же Скотта Сторча, автора десятков мировых хитов, делает эту коллаборацию особенно примечательной. Ну а Big Sean добавляет треку узнаваемую рэп-подачу. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Hugel, Big Sean и Scott Storch. Body Drop.

Работа, трек вышел 19 июня на лейбле Tomorrowland Music. После долгих пауз между релизами шведский продюсер постепенно возвращается к активной студийной работе. По крайней мере, мне хочется в это верить. Поклонники до сих пор ассоциируют его прежде всего с культовым Million Voices, но в последние годы Otto Knows все чаще делает ставку на более мелодичное и эмоциональное звучание. Короче, Part of You уже успел дебютировать в европейских клубных чартах и стал одним из заметных релизов этого месяца. Предыдущего месяца, если быть точным. Otto Knows, Part of You.

эпизодом сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Там у нас собрано огромное количество музыкального контента. Ну и, конечно же, друзья, разумеется, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лист тоже не забывайте слушать. Все предыдущие выпуски, собственно говоря, уже лежат. Совсем скоро положим вот этот новый эпизод Рекорд Клаб Шоу. Поэтому, как только вы увидите, что мы его выложили в интернет, сразу же поделитесь с друзьями, сделайте репост, что называется, и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в интернетах. Да, спасибо огромное. Далее про списание, что у нас сегодня? Четверг. Ого, значит, в этой студии совсем скоро красотка Леди Вакс и шоу In Between Trust. Меня же в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.
1: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России Рекорд. Сегодня с вами я, Леди Вакс. Как всегда, в ночь четверга на пятницу накручиваю бас, ломаю бит. Сегодня у меня гость из Санкт-Петербурга. Брикс Игрит играет для вас в ближайший час в эфире Рекорд Клаб.

Друзья, вот и прилетел еще один брейкбит час в эфире первого танцевального радио России «Рекорд». Респект сегодняшнему гостю. Брейкс и Грид играл для вас. Трек-лист, ну и, собственно, сам микс вы найдете после эфира, то есть уже сейчас на ресурсах «Радио Рекорд». Ну а также присоединяйтесь к моему телеграм-каналу «Lady Wax Originals». Не могу не напомнить вам еще разок. Так же, как и то, что в субботу я жду вас на сцене «Радио Рекорд» на фестивале «VK Fest» в Санкт-Петербурге 11 числа в Нижнем Новгороде. Ну, а если там никак, то подключайтесь в следующий четверг в ночь. И опять тут «Lady Wax» в эфире «Рекорд Клаб».

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.

They're gonna kill us.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.